0: Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DC.
1: Whispering the covenant in the back of my head, I was fettered on eternity.